0: Какой дали?
1: Аск пушпачи. Аск пушпачи все вот час камень. Пушпачи? Пушпачи? Would you like to come and sing?
0: Не могу сидеть на лоде, как я тримаю на лоде. Какой на лоде? Baba sag. Lisa, then dia zna mando. Baba sagar mene mene.